Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия Своя Матери, яже успения торжественный праздник светло совершаем, честного и славного пророка претечи и Христителя Иоанна, святых славных всехвальных апостолов, и же во святый Отец наш Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца, Иоанна Златоуста, архиепископа Константинограда, блаженных священномученик Павла и Василия, епископа Прияшевских, и блаженного преподобного мученика Методия, протоюмена Михайловского и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и честь.